0: Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру.
1: Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру. Вайгуру.